0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

влюбляемся, внутри происходит настоящий взрыв эмоций. Но наша следующая участница превратила это чувство в мощный танцевальный бит. Приготовьтесь, этот вокал прошибает насквозь, а ритм заставляет сердце биться в унисон. Не Вика, бабочки.

Жизнь – это большой фильм, где ошибки, они же блуперсы, только добавляют искренности. Наши ребята подготовили для вас идеальный саундтрек к самым динамичным моментам. Лера Бернатович, Артем Скороль. Блуперсы.

землей зафиксирован мощный скачок энергии. Если вы почувствовали, как земля уходит из-под ног, не паникуйте. Это не землетрясение. Это в наши колонки врывается дуэт, чья суперсила управлять гравитацией танцпола. Они выпускают на волю звуковую волну, против которой нет иммунитета. Настраиваем свои внутренние частоты и ловим этот ритм каждой клеткой тела. Максимальная амплитуда и запредельный драйв. Juicy Beat, Lennox Nova. Vibration.

0: Русы.
1: Даже самым мощным героям нужна пауза, чтобы восстановить силы. Когда дым битвы рассеивается, а город умывается первыми каплями свежести, наступает время для особенной музыки. Он приготовил идеальный саундтрек для тех, кто любит этот чистый, ни с чем не сравнимый момент обновления. Здесь нет лишнего шума, только легкий ритм, который проникает прямо под кожу, и вера в то, что солнце обязательно вернется. Выдыхаем все лишнее и ловим этот вайб. Тоннел после дождя.

0: Белорусы.
1: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Русы.
1: Долгое время он создавал хиты для других, оставаясь главным архитектором звука за кулисами. Но пришло время выйти на свет. Ведь этот голос и чувство ритма невозможно спрятать. В хит-параде супербелорусы – артист, который превращает ностальгию в современный ритм. Слушаем трек и ловим этот ни с чем не сравнимый вайб. Лирик. Кассеты.

0: Просто супербелорусы. Концентрация хитов, которые вы точно слышали.
1: Супербелорусы.
0: В каждой супергеройской саге есть глава, когда броня дает трещину, а сердце бьется вдребезги. Но именно из этих осколков создается самый прочный характер. Она представляет манифест для тех, кто не боится своих шрамов. Это музыка о том, что происходит, когда иллюзии рушатся, оставляя нас один на один с правдой. Глубокий звук, честный текст и энергия, которая заставляет двигаться дальше, даже если за спиной руины. Для всех, кто умеет возрождаться из пепла. Товстик. Разбитые мечты.

0: поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки и подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов. А теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Если вы искали источник солнечной энергии, способный запитать целый мегаполис, то вы его нашли. У нее есть секретное оружие, которое заставит вас сиять ярче любой звезды. Это не просто танцевальный бит, это настоящий выброс эндорфинов и света, который пробивает любую тьму. Отбрасываем тени, выходим на свет и сияем вместе с ней. Погнали зажигать! Лили Сэм.

0: это не просто хит-парад, это «Супер белорусы». Летим дальше. Мы на МВ-радио не тратим время на теорию. Мы создаем музыкальную реальность. Пока другие спорят о форматах, мы просто включаем то, что у каждого белоруса сейчас на репите.
1: Супер белорусы.
0: Бывают песни, которые согревают даже в самый пасмурный день. Наш следующий участник хит-парада «Супербелорусы» создал настоящий музыкальный уют. История о чувствах, которые так же легко вскружат голову, как глоток любимого кофе. Искренний и талантливый. Никита Белько. «Капучино».

0: Приготовьтесь! Сейчас по проводам потечет ток сверхвысокого напряжения. Мы подошли к моменту, когда музыка обретает плотность и становится настоящим щитом против любых невзгод.
1: Квантовый скачок.
0: У этой артистки нет нужды в лазерах или полетах. Ее голос и есть та самая стихия, которая сокрушает преграды. Она знает все о том, как найти неисчерпаемый источник внутри себя, когда кажется, что ресурсы на нуле. Это мощь в чистом виде. Настя Кравченко.

0: На базе МВ Радио не ведут пустых разговоров о форматах. Мы проектируем музыкальное будущее в реальном времени. Пока теоретики ищут формулу успеха, мы активируем то, что уже пульсирует в венах каждого белоруса. Впереди ударная волна из трех треков без единого шанса на передышку. Чистая энергия нашего звука, бьющая прямо в цель. Регуляторы громкости на максимум. Мы переходим в режим форсажа.
1: Супер белорусы. Финальная битва.
0: Холи Флейм. Тону.

0: белорусы.
1: Миссия выполнена. Сегодня мы еще раз доказали, супергерои живут не на страницах комиксов, а в наших плейлистах. Их голоса – это их оружие, а ваша любовь – это бесконечный источник энергии. Мы узнали именно тех, кто сегодня возглавил Олимп. Но помните, в этой вселенной все может измениться за одну секунду. Берегите свои суперспособности, не выключайте внутренний драйв и оставайтесь на частоте, где музыка всегда на вашей стороне. С вами была Вика Красовская и самые мощные треки страны. Мы не прощаемся, мы уходим в тень, чтобы вернуться ровно через неделю с новыми силами и новыми героями. Это были супербелорусы на МВ-радио.
0: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист. Супербелорусы на МВ-радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клетке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем напоминают правоохранители, когда огромный астероид приблизится к Земле.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о развитии молочной отрасли. Документ подразумевает строительство около 70 товарных ферм и необходимой инфраструктуры для их функционирования. Государство может выделять на возведение каждого такого объекта не более 27 миллионов рублей. Правительству необходимо определить те организации, где будут создавать такие комплексы. Их необходимо построить до конца 2028 года. За ненадлежащее выполнение требований указа ответственных лиц может ждать уголовная ответственность. Около 250 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за минувшие сутки. Об этом информирует Министерство внутренних дел. За этот период было зарегистрировано более 15 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители также приостановили около 20 опасных операций. Чаще всего злоумышленники действуют через покупку товаров на интернет-площадках. Гражданам напоминают, при подозрительных звонках нужно немедленно прекратить разговор и сообщить в милицию.
0: К новостям в мире.
1: Антиправительственные митинги начались в ряде городов Израиля. Об этом сообщают местные СМИ. Демонстранты выступают против политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Только в Тель-Авиве на улице вышли более 2000 человек. Участники требуют от властей мирной политики в регионе. Некоторые протестующие призывают к проведению досрочных выборов. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 9-м километре дороги Р-65 Заславль-Озеро. Там можно двигаться не быстрее 50 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области.

0: космических миссий для его детального изучения.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек, 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу об успехах белорусских спортсменов и как не стоит смотреть видео в интернете.
0: Новости.
1: Белорусские производители техники должны уделять особое внимание качеству своей продукции. Об этом заявил президент нашей страны во время рабочей поездки в Минский район. Глава государства подчеркнул, что отечественные машины и оборудование должны обладать достойным сроком службы. Также Александр Лукашенко считает, что компаниям следует постепенно увеличивать гарантийный срок функционирования техники. Минимально необходимым политик считает период в 5 лет. Передавать управление автомобилем каршеринга другому человеку строго запрещено. Об этом напомнили в ГАИ. За первое такое нарушение грозит штраф до 900 рублей. Если водитель нарушит правила повторно в течение года, наказание может достигать 2250 рублей, либо последуют общественные работы или административный арест. При систематических нарушениях возможна уголовная ответственность. Арендуя машину, пользователь становится ее временным владельцем и не имеет права передавать руль посторонним.
0: К новостям в мире.
1: Крупный пожар произошел в Московской области. Об этом сообщили в МЧС региона. Огонь охватил кровлю складского здания и перекинулся на 2 соседних склада. Общая площадь пожара составила 7,5 тысяч квадратных метров. К тушению привлекали более 60 спасателей, около 20 единиц техники, а также пожарный поезд. Пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших пока нет.
0: О спорте.
1: Белорусская синхронистка Василина Хандошко завоевала 2 медали на 3-м этапе Кубка мира в Китае. В произвольной программе она заняла 2-е место, уступив сопернице из Германии менее 0,2 балла. Также спортсменка взяла серебро в технической программе. За 3 этапа Кубка мира наша соотечественница уже выиграла 5 наград. Другие наши представительницы 2 раза вошли в 6-ку лучших в дуэте. 4-й этап соревнований пройдет в Испании в конце мая, а суперфинал сезона примет Канада. И в завершении выпуска: просмотр видео на удвоенной скорости вредит концентрации внимания. Об этом предупреждают психологи. По данным специалистов, особенно от такой привычки страдают дети и подростки. Мозг получает большую нагрузку и не успевает качественно усваивать информацию. Это приводит к дефициту внимания и быстрой утомляемости. Для восстановления способности к концентрации эксперты рекомендуют ограничить ускоренный просмотр, наладить режим сна и читать бумажные книги. Также полезны минуты тишины без гаджетов.

0: Категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: В сети у россиян новый тренд – отмечать день рождения по номеру региона. Суть простая – сколько лет исполнилось, в такой субъект и отправляетесь. Исполняется 25 – мчишь в Приморье, 41 – встречаешь на Камчатке и так далее. В общем-то, с планами на день рождения определились. Ну что, белорусы, куда поедем?
1: Смотрим.
3: Также в интернете идут обсуждения турецкого политика, который стал мемом благодаря своим усам. Пользователи шутят, что в них видно еще одно лицо. Его сравнивают с Марио и персонажами из Тинтина. Также отмечают, что с такими усами невозможно читать по губам, что плюс для политика.
1: Слушаем.
3: И в соцсетях завирусился трек «Хватит довольно» Светы 2002 года. Та самая Света, которую мы слушали на кассетных магнитофонах, подпевали в школьных коридорах, и вот спустя больше 20 лет она снова с нами. Давайте поностальгируем.
2: Хватит

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов выше ноля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, когда полностью отключат отопление и какая привычка вредит здоровью.
0: Новости.
1: Обязательная маркировка безалкогольных напитков и соков начала действовать в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. В ведомстве подчеркивают, что новшество затрагивает большинство крупных торговых объектов. Компании должны готовиться к считыванию специальных элементов учета на упаковке изделий. Собираемую информацию затем нужно передавать ответственным госструктурам. Система окончательно заработает примерно через год. Такая схема маркировки призвана улучшить контроль за качеством продуктов питания. Отопительный сезон завершается в Беларуси. Тепло уже отключили в некоторых регионах, а теперь аналогичные меры примуты в столице. Отопление прекращают поэтапно. В первую очередь тепло перестают подавать в административные и производственные помещения. Исключение сделают для школ, детских садов и больниц. Главное условие для отключения отопления – среднесуточная температура воздуха должна держаться на уровне от плюс 8 градусов в течение 3 дней подряд.
0: Новостям в мире.
1: Поезд сошел с рельсов в Литве. Об этом пишет РИА Новости. Состав следовал из Германии. Так, с путей сошли локомотив и 4 грузовых вагона. Некоторые вагоны перевозили метанол. Как отметили специалисты, опасности для окружающих сейчас нет. Из-за аварии полностью остановлены движения поездов, в том числе транзитных, в Калининград. Движение пассажирских составов будет приостановлено на некоторое время. К новостям регионов. 9 пожаров произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Инциденты были зафиксированы в Борисовском, Вилейском, Дзержинском, Минском, Несвежском и Смолевичском районах, также в городе Борисове. В результате происшествий погибших и пострадавших нет. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Привычка спать при включенном свете может привести к набору лишнего веса. Об этом предупреждают ученые из Китая. По мнению специалистов, даже слабый ночник или экран телевизора подавляет выработку мелатонина и нарушает обмен веществ. Свет в ночное время сбивает баланс гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения. В результате на следующий день усиливается аппетит, особенно к калорийной пище. Врачи рекомендуют спать в полной темноте, а при необходимости использовать теплый красный или оранжевый свет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
5: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
6: Привет, меня зовут Степа Волков, и сегодня я хочу узнать, как работает робот-пылесос.
5: Тема активирована. Выдаю информацию.
6: Робот-пылесос – это такая круглая штука, которая сама ползает по комнате. Она жужжит, шуршит, залезает под диван и всегда возвращается к розетке. Как у нее это получается? Все дело в том, что внутри робота живет хитрый картограф. Он не смотрит мультики и не выходит в интернет, но он отлично запоминает дорогу. Помогают ему усы-невидимки и глаза-локаторы. Снизу у него есть датчики, которые чувствуют пустоту. Если впереди лестница, робот сразу говорит себе: «Там пропасть!» и тормозит. Поэтому он никогда не падает со ступенек. А спереди у него есть лазер, который ощупывает пространство. Если слева ножка стула, робот объедет. Если впереди стена, робот мягко ударится бампером и поедет вдоль стены. Но самое удивительное – это память. Робот запоминает каждый свой шаг. Так по кусочкам он собирает в своей голове карту комнаты, как пазл. В какой-то момент робот чувствует, что сила на исходе, батарейка садится. Он вспоминает, где стоит его зарядная станция. Он едет не наугад, а по своей внутренней карте.
5: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
6: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Робот-пылесос – это универсальный солдат. Он сам себе и шпион, и уборщик, и штурман. Но он не скачет, как мячик, а ходит аккуратно, чтобы ни одна пылинка не убежала. Пока, Лана.
5: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
4: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Весна журчит на МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая выставка заработала в Минском районе и как меняется климат в Турции.
0: Новости.
1: Проверяющие органы Беларуси не должны превышать свои полномочия. Об этом заявил президент нашей страны. Он отметил, что такая тенденция стала проявляться в Комитете госконтроля. По словам главы государства, некоторые специалисты ведомства стали выходить за рамки должностных инструкций. Глава государства подчеркнул, подобное положение дел недопустимо. Политик напомнил, что привлекать к ответственности следует лишь тех лиц, чьи правонарушения доказаны. Купальный сезон стартовал в Беларуси. К приему отдыхающих подготовлено более 520 пляжей по всей стране. Безопасность на воде обеспечит 340 спасательных объектов. Специалисты СВОТ, МЧС, МВД уже работают в усиленном режиме. Медики напоминают, безопасная температура воды для взрослых должна быть не ниже 18 градусов, а для детей не ниже 20. Отмечу, купальный сезон продлится до 30 сентября.
0: К новостям в мире.
1: Учения НАТО стартовали в Польше, об этом пишет РИА Новости. В маневрах принимают участие более 3500 военнослужащих из нескольких стран Альянса, включая США. Задействовано также несколько сотен тысяч единиц военной техники. Учения продлятся до пятницы и завершатся стрельбой боевыми патронами. Это мероприятие является частью более крупных учений Cyber Strike. Они проходят в Польше, Литве и Финляндии. Координацией действий занимается масштаб многонациональной дивизии «Северо-Восток». К новостям регионов. Выставка ретро-автомобилей и мотоциклов открылась в индустриальном парке «Великий камень». Экспозиция включает 150 моделей автомобилей, и самая старая из них выпущена в 1925 году. Отдельный этаж занимают более 200 мотоциклов, в том числе первая модель Минского мотовелозавода. Почти все экспонаты находятся в идеальном состоянии и полностью на ходу. Часть машин прошла реставрацию, а другую сохранили владельцы. И в завершение выпуска. Аномальная жара и полная засуха может накрыть Турцию в этом году. Об этом предупреждают местные ученые. Температура воздуха в центральных и южных районах страны может превысить норму и побить рекорды. Из-за роста температуры снижение осадков в осенне-зимний период обострился дефицит воды. Если тенденция сохранится, к 2040 годам некоторые регионы Турции могут приблизиться к пустынному климату. Это создаст дополнительные риски для сельского хозяйства. Также увеличит опасность лесных пожаров и угрозу продовольственной безопасности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских котируются как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды.
1: Звезды сошлись.
2: Мадонна заявила о пропаже сценического костюма, который она надела во время выступления с Сабриной Карпентер на сцене фестиваля Коачелла, и объявила вознаграждение тому, кто вернет пропажу. Певица подчеркнула, что речь идет о винтажных вещах из ее личного архива. Она вышла на сцену в том же корсете, ботинках и жакете, что и 20 лет назад во время своего дебюта на этом популярном шоу. Синди Суини вырезали из финальной версии сиквела «Дьявол носит Прада», и теперь она не появится в долгожданном продолжении культового фильма. Роль у нее предполагалась эпизодическая, Сидни снялась в трехминутной сцене в самом начале. Она играла звездную клиентку, которую героиня Эмили Блант одевала перед встречей. Однако фрагмент не вписался в общую структуру повествования, и создатели картины приняли решение его удалить. На днях в Минске дал 3 концерта Ваня Дмитриенко. Они запомнились не только атмосферой и любимыми треками, но и очень теплым моментом. Прямо со сцены артист признался в любви к Беларуси. И это было взаимно. По словам самого артиста, белорусская земля и жители встречали его как нигде больше, с особым гостеприимством и радушием. А на самом концерте одарили не только поддержкой и выученными наизусть песнями, но и интересными подарками. Так, например, ему презентовали джерси белорусской хоккейной команды, как у Александра Лукашенко.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем будут работать правоохранители и что обнаружили на Марсе.
0: Новости.
1: Власти Беларуси усиливают контроль за качеством алкогольной продукции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит ряд корректировок. Например, правовой акт ограничивает содержание двух соединений в спиртных напитках. Речь идет о хинине и синильной кислоте. Также компаниям запрещают добавлять в алкогольные изделия этиловый спирт из непищевого сырья. Постановление вступает в силу через 3 месяца после его официального опубликования. Посещаемость учебных занятий иностранными студентами взяла на контроль милиция Беларуси. Поводом послужили факты, когда некоторые из них вместо учебы занимались трудовой деятельностью. Проверка одного из университетов показала, что учет посещаемости ведется ненадлежащим образом. Прокуратура также указала на недостаточный контроль за посещаемостью в учреждениях образования. Теперь правоохранители будут следить за занятостью учащихся, особенно из числа иностранцев.
0: Новостям в мире.
1: Министерство энергетики США запросило около 100 миллионов долларов на разработку новой мощной ядерной авиабомбы. Оружие предназначено для поражения бункеров и объектов, расположенных глубоко под землей. Программа находится на ранней стадии разработки, многие параметры держатся в секрете. Отмечу, сейчас на вооружении США есть только одна ядерная бомба подобного класса. Новостям регионов. Двое иностранцев забрали у 77-летней женщины 7 тысяч долларов в Дзержинском районе. Женщина передала средства якобы для декларирования. Молодые люди работали курьерами телефонных мошенников. Сотрудники милиции задержали их в Минске. Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы. В МВД предупреждают, что пособники аферистов несут такую же уголовную ответственность, как и организаторы. И в завершении выпуска. Ученые нашли новые доказательства существования океана на Марсе. Он мог покрывать треть планеты, прежде чем испарился миллиарды лет назад. Исследователи обнаружили на Красной планете прибрежный шельф длиной от 200 до 400 метров. Однако некоторые эксперты сомневаются, поскольку на Марсе нет тектоники плит. Окончательный ответ может дать марсоход Европейского космического агентства. Его запуск запланирован на 2028 год.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем визитную карточку шведской евроденс-сцены 90-х.

0: Если вы фанатеете от Ace of Base и их фирменного звука, то и I Saw You Dancing от Yakida узнаете с первых секунд. Сразу после выхода трек стал главным синглом дебютного альбома группы и попал в самое сердце танцевальной сцены. Это трек о мгновенной вспышке чувств на танцполе. Парень или девушка видят кого-то особенного и понимают, жизнь уже не будет прежней. Запоминающиеся тексты и цепляющая мелодия – вот формула успеха, которая не подводит никогда.
1: Что по рекордам?
0: Трек попал в топ-10 хитов в Дании, Финляндии, Исландии, Израиле, Малайзии и Норвегии. Он залетел в чарты еще 10 стран Европы. Также песне удалось пробиться и в чарт Billboard Hot 100. Примерно в то же время группа стала невероятно популярной в Азии. Там альбом Pride был продан 400 тысяч раз. Благодаря TikTok и Reels I Saw You Dancing обрела второе дыхание и сегодня. Она стала настоящим саундтреком для поколения, которое застало только ремиксы. Это не просто песня. Это моментальный билет в атмосферу беззаботных танцев до утра. Идеальный трек для вечеринки, пробежки или просто когда нужно поднять настроение и вспомнить, как это круто просто танцевать. Ну что, потанцуем под версию на русском?

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 26.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что произошло в Борисовском районе и где любят белорусские драники.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси упростило порядок госрегистрации медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит ряд корректировок. Например, власти сокращают общее время проведения технических работ перед регистрацией. Такой период теперь не может составлять больше 150 дней. Также упростили схему клинических испытаний для медизделий с низким шансом возникновения нежелательных эффектов. Правила грузовых и пассажирских перевозок изменяют в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве транспорта. В ведомстве сообщили, что вступает в силу одно из постановлений Совета министров. Так, в автобусах должны быть средства видеофиксации. Аналогичные девайсы необходимо устанавливать в грузовых транспортных средствах. Также фуры следует оснащать аппаратурой спутниковой навигации.
0: К новостям в мире.
1: Самолет разбился в США, об этом пишет ТАСС. На борту воздушного судна находилась команда по пиклболу. В результате аварии все 5 человек, включая пилота, погибли. Перед катастрофой авиадиспетчер заметил необычные маневры судна, после чего связь с ним прервалась. В районе аварии было облачно, а позже там прошла гроза. Соревнования, куда направлялась команда, уже отменили. К новостям регионов. Пожар произошел в Борисовском районе. Об этом информирует МЧС. Инцидент зафиксировали в деревне Фроловка. Огонь уничтожил нежилой дом и сарай. Пострадавших в результате возгорания нет. Следователи рассматривают две основные версии. Это неосторожное обращение с огнем при курении и выжигание сухой растительности. Специалисты призывают граждан не жечь траву и не бросать непотушенные окурки. Также необходимо убирать сухостой вокруг участков, чтобы избежать трагедий. И в завершение выпуска. Белорусские драники заняли 25-е место в мировом рейтинге панкейков. Такой список представил гастрономический гид Taste Atlas. Первое место в этом списке досталось латышским картофельным оладьям. Сырники расположились на 12-й строчке, а русские блины заняли 14-е место. Отмечу, рейтинг составлен на основе 1000 оценок пользователей из разных регионов планеты.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Радио.
1: You know what?

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 20 до 24 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 26 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какая выставка заработала в Беларуси и о новой функции на YouTube.
0: Новости.
1: Размеры адресной социальной помощи выросли в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Корректировки произошли из-за изменения бюджета прожиточного минимума. Обновление касается 4 видов выплат. Например, речь идет о ежемесячном социальном пособии для нуждающихся семей. Его назначают, если доход на одного человека не превышает определенную отметку. В таком случае государство будет выделять семье поддержку суммой до примерно 600 рублей. 15 лесных пожаров ликвидировали в Беларуси за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Их общая площадь составила почти 12 гектаров. Также спасатели потушили около 60 возгораний травы и кустарников. Самый крупный лесной пожар зафиксировали в Гродненской области. Пострадавших в результате таких происшествий нет.
0: К новостям в мире.
1: Иран передал Пакистану план урегулирования конфликта. Документ состоит из 14 пунктов. Так, Тегеран требует выплаты репараций, вывода американских войск из региона и разморозки своих активов. Кроме того, Иран настаивает на полном завершении войны в течение месяца. При этом президент США Дональд Трамп выразил сомнения в приемлемости нового мирного плана, однако пообещал его рассмотреть. Конфликт на Ближнем Востоке продолжается, а стороны не могут согласовать условия для прекращения боевых действий. Выставка фронтового рисунка «В бою и на привале» открылась в Музее истории Великой Отечественной войны. В экспозиции представлено более 150 подлинных работ, созданных непосредственно в боевой обстановке. Авторами выступили 11 художников, большинство из них имели профессиональное образование. На рисунках запечатлены эпизоды военной жизни, фронтовые будни и портреты солдат. Работы выполнены преимущественно карандашом и углем, а это отражает условия их создания. И в завершение выпуска YouTube расширит доступ к функции «Картинка в картинке» для пользователей по всему миру. Теперь смотреть видео в уменьшенном плавающем окне смогут все желающие бесплатно, вне зависимости от наличия подписки премиум. Ранее такая возможность была доступна только жителям США и владельцам премиум-аккаунтов. Функция работает на устройствах с iOS и Android. Она позволит пользователям не прерывать просмотр при использовании других приложений. Изменения вступят в силу в ближайшие месяцы.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 30 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: А я вам еще мифов принес из мира авто. Кто молодец? Я молодец. И немного Google молодец. Поэтому давайте посмотрим, что там у нас завалялось в бардачке.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Спойлер улучшает аэродинамику в автомобилях. Спойлер не улучшает. Далеко не на всех тачках. Все зависит от самого типа. Если у вас и так аэродинамика в порядке и она как пуля, то, может быть, чуть-чуть и накинет этой самой аэродинамики. Но если установить на дедушкин «Жигуль», то вы точно не превратите ведерко в ракету. Да и ПДД не очень одобрительно смотрит на подобный тюнинг. А так, вообще, все это понты между нами.
0: СТО.
2: Фирменный сервис стоит дорого. Ну, нет, миф на грани сказки. По подсчетам, обслужиться у официальных дилеров примерно как и на СТОшке среднего пошиба. Но вы можете на 100% быть уверенными, что на станции техобслуживания вам проверили тачку от и до, да еще и гарантии приложат. То-то же.
0: Автонавигатор.
2: Лучше корпус из стали, чем из алюминия. Якобы надежнее. Да, вы правильно думаете. Ничего подобного. Нынешние краш-тесты показали, что по аварийным ситуациям разницы почти никакой. Иногда алюминий показал себя даже лучше, а это уже показатель. Но у мифа должны быть ножки, верно? Есть предположение, что его раскрутили производители каркаса из стали, чтобы брали только у них. Естественно. Кстати, напоминает эта ситуация 30-е и 40-е годы прошлого века, когда шла священная война между газетой и радио. В итоге обе живы и оба здравствуют.
0: Внимание! Впереди личное мнение.
2: Мы люди взрослые. Нам сказки не нужны, а вот в суровой реальности эти самые мифы могут только сильно нас запутать. Но в любом случае я не призываю вас мне верить. Лучше проверьте сами, чтобы в облаках не витать, даже если очень сильно хочется.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». В той самой рубрике, где мифы не проходят краш-тест.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

только хиты. Ловим

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

твоей кожи белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварель, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская, 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 21 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

mundo se ve como mora. Suis mes pas, je